0: da Clube FM 2:53. Agradeço pela linda companhia.
1: Это такой крестьянин, который имеет квартиру из чужого труда, не живет в дом, не пользуется никакой мебелью.